0: называемых лагерей палестинских беженцев, ну, это давно уже города, фактически, и там есть и христианские, и друзские поселки, там есть и поселки алавитов, их, естественно, Израиль пытается охранять, есть, понятно, не трогает. Вот. Но то, что касается шиитских населенных пунктов, где каждый одновременно и житель, и резервист, да, по крайней мере, очень существенная часть из них в этой самой армии Хизбаллы. Хизбалла понесла армию, а военное крыло понесло тяжелый удар, это уже не армия, но это вполне достаточно для ведения вот таких вот точечных атак, бесконечных, да, вот, в том числе с использованием беспилотников и так далее и тому подобное. Понятно, что Израиль не может вывести оттуда вооруженные силы, пока Хизбалла не будет разоружена. Вот. Но это будет довольно долгая история, прежде всего потому, что соглашение, или, так сказать, наметки соглашения, оно как раз, вот это как раз тройственное, между правительством Ливана, США и Израиля. Израиль здесь как раз, да, является стороной. Так вот, всем более-менее понятно, что правительство Ливана не в состоянии разоружить Хизбаллу, армия там на треть, она сама состоит из шиитов, и, в общем-то, да и не факт, что все в ливанском правительстве хотят разоружать Хизбаллу. Поэтому в этой ситуации остается только одно. Израилю нужно было идти до конца, а именно разнести там вдребезги и пополам все вот эти вот опорные пункты и точки и в столице Бейруте, то, что называется этот вот в тех районах, которые контролирует Хизбалла. Ну и долина Бека, там, где находятся основные центры Хизбаллы и склады, и их ВПК, и финансовые центры, и лагеря подготовки боевиков и так далее и тому подобное. Вот это вот как раз американцы требуют от Израиля, чтобы армия обороны Израиля туда не продвигалась. Это интерес, видимо, интерес Трампа, ну, прежде всего, в контексте Ливана, простите, в контексте Ирана, чтобы иранцы, наконец, подписали соглашение, которое Трампу очень нужно. По сути дела, основные его параметры, они, по большому счету, хуже, чем то соглашение, которое продавил Барак Обама тогда, в 2015 году, соглашение 5+1 с Тегераном. Сам Трамп справедливо говорил, что там полно дыр, и это ужасное соглашение. Нынешнее, на первый взгляд, если действительно оно будет подписано, но хуже того, по большому счету. Ну, Израилю в этой ситуации нужно действительно взвесить, в какой мере он в состоянии действовать самостоятельно. А израильская оппозиция, ну, такие как, скажем так, ее правый фланг, такие как партия «Наш дом Израиля» Виктора Либермана или там Айзенкот, но новый политик, так сказать, бывший начальник генштаба, в общем-то, они настаивают как раз на то, чтобы идти до конца, то есть сказать американским друзьям, коллегам и союзникам: большое спасибо за все, что вы для нас сделали. Но смотрите, это как раз вопрос выживания страны, и мы будем действовать, как мы считаем правильно.
1: Угу. Тобто на питання, чи готовий Ізраїль діяти самостійно, залишитися без підтримки від Сполучених Штатів?
0: Не раніше, чим зміниться власть, я думаю. Ага. Не раніше, чим зміниться правительство.
1: А знову таки, це специфіка відносин між чинним прем'єром Ізраїлю, паном Нетаньяху, і між чинним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом?
0: Ну, в значительній степені це так, хоча, звісно ж, теж не будемо преувеличувати, звісно. Премьер-министр Израиля не желает зла своей стране. По-своему, он кажется, что он приносит стране пользу. Ну, по-своему, ему кажется, что вот то, что он делает, это лучшее из всего возможного. По крайней мере, это та линия, которую проводит его команда. Избирательная кампания де-факто уже идет. И, в общем-то, есть ну, знаете, в свое время Генри Киссинджер говорил, что у Израиля нет внешней политики, есть только внутренняя. Вот, на самом деле внешняя политика есть, но она, понятно, тесно связана с внутриполитическим раскладом. В мире, вы знаете, тенденция меняется. То есть, как это сказать, правоконсервативные популистские партии у власти, они заменяются шаг за шагом правыми, но классическими правыми, праволиберальными и классическими правыми. Ну, ваши соседи, в Венгрии, вы видели, так сказать, что там произошло. Режим Орбана рухнул, а вместо этого пришел режим Мадьяра, и вот ровно то же. Вот это вот уже произошло. В Колумбии вчера, по-моему, да, были соответствующие выборы, и произошло ровно то же самое. Вот, там,

0: юге Украины, мы там можем говорить как раз вот про протяженность, параллельно вот той трассе, которую россияне называют Новороссией, то есть из Донецка в Крым. Но появляются еще новые обстоятельства, да, мы видим чуть больше применений ракет по территории России, ударов ракетами. Тут я, конечно, говорю о том, что произошло буквально вчера в Воронеже, это подтвердил Генеральный штаб ВСУ, были нанесены удары по заводу, где производится электроника для ракет «Искандер-Х-101». Сегодня видел сообщение, пока что не видел я подтверждение от Генштаба, что и в Белгородской области по такому меловому заводу в населенном пункте Алексеевка, я не знаю, что на этом меловом заводе было, якобы туда тоже ракеты прилетели. Расширение, как это, ракетные программы Украины и состояние российского ПВО. Что вы видите? Мне кажется, ну, больше всего информации о том, как работает российское ПВО, мы могли получить на прошлой неделе из удара по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Там, ну, действительно, с разных ракурсов нам сняли, как что работает, как что сбивает, куда что летит, как сбитый дрон, куда он падает и так далее. В общем, какие у вас выводы и впечатления?
1: Да, тут на самом деле очень много интересных и важных вопросов. Затронута ракета. Давайте вначале, собственно, поражение важного предприятия ВПК в Воронеже. Ну, насколько можно предположить, есть официальные сводки о применении ракет воздушного базирования, крылатых ракет. Я предполагаю, что это все же не новая полумифическая, а вот которая непонятна степень готовности и применения американской ракеты «Иран». Скорее всего, речь идет о Storm Shadow или Scalpe. Насколько можно судить, это если не было уж совсем официального формального подтверждения. Здесь определенный плюс, и он существенный, стоит отметить, потому что это тоже нетривиально. Ранее по таким целям, как город Воронеж, внутри городской черты и вообще по территории России запрещалось долгое время бить такого рода ракетами. И, по всей видимости, были ограничения на удары по предприятиям ВПК в городской черте и так далее. Сегодня мы видим цель вдали от границы, внутри крупного российского города. Важная цель поражена этими ракетами. Это говорит о том, что политических ограничений нет, причем и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны, кто бы там ни производил, французы и британцы. На мой взгляд, это важно. Это напоминание о том, что в Украине все еще есть эти ракеты, что они поставляются. Это тоже очень важно. Это показатель того, что качественные высокоточные ракеты, качественные, я имею в виду, не особо заметные для радаров, летящие на очень небольшой высоте, поражающие цель проникающими боеголовками, это огромный вызов для российского ПВО, хотя, казалось бы, это цель, которую качественно организованное и технологичное ПВО должно более-менее неплохо противостоять. Но, как мы видим, в очередной раз российское ПВО не справилось с ударами ракет Storm Shadow. Оно не справлялось с ними в Севастополе, в разного рода местах, где цели защищены существенно ПВО. Да, украинцы, естественно, применяли некую оптимизированную тактику. Не знаю, были ли в этом случае цели ловушки, например, или нет. В других случаях, безусловно, были. Но это очередное подтверждение, что Storm Shadow и качественные крылатые ракеты — это по-прежнему существенная угроза для российского ПВО. И, собственно, здесь мы переходим уже к российскому ПВО и украинским возможностям другим. Storm Shadow, естественно, это ракета западного производства. Здесь есть ограниченные ограничения по дальности. Я до сих пор точно не знаю, дальность их 500 с чем-то километров, как изначальная, либо они урезаны до 300. Я слышал из украинских источников и те, и другие оценки. Но смысл в том, что таких ракет мало, что все равно могут быть в любую секунду ограничения от западных партнеров, и, может быть, какие-то существуют. И поэтому, естественно, для того, чтобы вот так вот эффективно поражать предприятия российского ВПК, это важнейший урок. Нужны собственные баллистические крылатые ракеты. Я не ожидаю, что украинцы сделают ракету, эквивалентную Storm Shadow, но достаточно эффективные ракеты крылатые, и тем более ракеты баллистические, нужны для того, чтобы подобного рода действия не были эпизодичными характер, не носили эпизодичный характер, а чтобы носили постоянный и даже стратегический, имели стратегический